мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бегиня карт, тау пасла вче, гей дежу диштай.